0: Ой, сейчас Тадеуш повезет. Нобла, нобла.
1: Вот тут сирава. Жиды, пока и миллера. Вы вечером, что же еще тут? Ну, и то.